0: Але возіння? Саме та мораль є нерибогоскелнен.
1: Мей онзен еп комтер оанделек не страфа карнавалсрадио оетанек ЕСМ. Гетче Радио Камил, ато адбеа. Хет кинчере клуестерн. Го нор онзе вебсайт radio-kamil.be of нор онзе фейсбукпагина en инсталеет онз нап ир гемакелек. Op 1-2-3 stond op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na keer Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.